общем, школа, лицей, универ, работа, недостижимая цель. Стремишься, хочешь сразить на повал, лучше настроить прицел. Шаг за шагом, рассвет за рассветом, двигайся

сидите в самолете, дела пустые подождут. Лечу к тебе, друг.

0: сажал твои поезда, я отпускал твои корабли.
1: Я проезжала мимо города,
0: в которых счастье искали мы.

любил, думал, что ты ждала меня. Что же ты сделала? Я ж тебя так любил, так любил, а теперь потерял тебя.

он уходит навечно. В ее глазах слезы, хочет обнять его крепче. Ей так больно, но поздно. Слишком разные люди, слишком друг другу не пара. Слишком много скандалов, но слишком друг друга и мало. Уже не будет как раньше, уже все это не склеить. Не будет больше объятий, поцелуев, ссоры, истерик. Ее мир будто рухнул.

точки вместо запятых. И нет любви, грехи тут на двоих. И как долго-долго я искал все те слова, что тебе не сказал.

0: Решаешь, куда поступать? Белорусско-российский университет продолжает прием абитуриентов на бюджетные места по 25 июля. Ведущие инженерные и IT-специальности ждут тебя. БРУ – твой правильный выбор. Телефон 8-0222-240-888. Город Могилев.
1: О, я знаю, это конь. О, я знаю, это кот. А это опасность.
2: Даже дети знают, как звучит опасность. МЧС напоминает. Устанавливая автономный пожарный извещатель, вы защищаете не только себя, но и своих близких.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и это

Я не из тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает, околет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения,

0: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
1: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
2: Срок проведения акции по диаресте 5-2006. Подробности на 7 карат или по телефону +3 529 689 77 78.
3: На первый взгляд серая зарплата кажется гораздо больше белой. Но это иллюзия. Вам объясняют, что деньги в конверте – это выгодно и удобно для всех. И вы верите до определенного момента. Надбавки, прибавки, премии, законная часть зарплаты, вынесенная в конверте, таинственным образом исчезают. А на руках остается в лучшем случае минималка. К чему эти фокусы? Требуйте белую зарплату и не останетесь в дураках.
1: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
4: Сделано в Беларуси.

0: нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: традиции вручил заслуженные награды деятелям культуры. Опасные парам. По данным ОСВОД, основные причины гибели людей на водоемах идентичны. Употребление спиртных напитков, нарушение правил поведения и мер безопасности на воде. Слабые навыки плавания и купания в неустановленных местах. Страдают и дети, которые во время каникул часто отдыхают вблизи водной глади без должного родительского контроля. О важном. В Бобруйском горисполкоме прошло заседание, на котором рассмотрели актуальный вопрос о подготовке учреждений образования к новому учебному году. К слову, в школах и гимназиях города планируется обучать более 23 тысяч ребят. Детские сады примут около 7200 воспитанников. Вековой юбилей накануне отметил Борис Музалевский, ветеран, фронтовик, почетный гражданин города на Березине. Заслуженного бобруйчанина поздравила со столетием председатель городского совета депутатов Ирина Ранейская. В Минске наградили победителей и призеров республиканского конкурса на лучшее освещение деятельности МЧС в СМИ. Среди лауреатов информагентства «Бобруйск Медиа» в номинации «Лучший проект» победу одержало шоу «С огоньком», которое выходит каждый четверг на радио «Зефир FM». В Бобруйске дали старт республиканскому молодежному форуму «Белхимпрофсоюза». Порядка 80 участников посетили производство белорусских шин, познакомились с историей города на Березине. До 13 августа в стране проходит акция «Лето без кишечных инфекций». В школьных и загородных лагерях усилен санитарно-эпидемиологический контроль за качеством питания, воды и гигиеной. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 18. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
0: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки, грозы. Ветер юго-восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 23. Влажность 75%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Доброе утро, Бобруськ!
1: Наибодрейшая, наидобрейшая утречка понедельника, Бобруськ, наш прекрасный, серьезный, самый красивый, самый лучший город, даже в дождь.
0: Да. Да ладно, температурка-то хорошая, нормально, даже жарковато, мне кажется, душновато.
1: Ну да, я чуть не оделся сегодня, тепло, вышел на улицу, думаю, да нет, нормально.
0: Чуть.
1: Всего лишь мокро. Ну что, сегодня у нас интересная тема про самые необычные способы, про самые необычные спасения, которые произошли благодаря счастливой случайности.
0: А ты вообще веришь, кстати, в счастливые это случайности?
1: Ну, ты знаешь, готовя сегодняшний эфир, начал верить. Ну что, мы сегодня выбрали, да, немножко реальных случаев, которые произошли.
0: Вот, например, кстати, есть такая стюардесса Весна Вулович. Слышишь, Весна зовут, интересно. И выжила она после падения с высоты более 10 километров, когда самолет, собственно, взорвался в воздухе на Чехословакии. В 1972 году это прям такой мировой рекорд, потому что ее нашли среди обломков, но выжила она благодаря тому, что она просто была зажата в хвостовой части самолета.
1: Вот так вот. Ну, что значит, да, не время, как говорится.
0: Да.
1: Ну, Харрисон О'Кенни, Нигерия, в 2013 году провел почти 3 дня в затонувшем буксире на глубине около 30 метров. Да. Воздух сохранился в небольшом кармане внутри судна, и именно там его случайно обнаружили водолазы, которые уже считали экипаж погибшим.
0: Вот так это... вот.
1: Ну, то есть, да.
0: Вот если суждено, все, суждено тебе выжить. Да.
1: Есть такая громкая фраза, да, пути Господни неисповедимы. Угу. Никогда не знаешь, хотя кажется уже, вот и все. А нет, нужно еще немножко что-то сделать
0: что-то
1: в этой
0: надо
1: жизни.
0: Еще, да.
1: Ну что, мы начинаем сегодняшний наш эфир. С вами Юлия Гладкова.
0: И Рома Вакс.
1: И у нас сегодня будет интересно. Погнали.

0: Решаешь, куда поступать? Белорусско-российский университет продолжает прием абитуриентов на бюджетные места по 25 июля. Ведущие инженерные и IT-специальности ждут тебя. БРУ – твой правильный выбор. Телефон 8-0222-240-888. Город Могилев.
1: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Ну, наш традиционный гороскопчик на сегодня, на понедельник. Овны, день потребует терпения, но именно спокойствие поможет быстрее добиться результата. Вечером найдется повод для приятной встречи.
2: Тельцы, хороший день, чтобы завершить начатые дела и восстановить старые связи. Но неожиданное совпадение может поднять вам настроение.
1: Близнецы, у вас сегодня событий будет много, но здравый смысл поможет принять верное решение. Во второй половине дня, возможно, приятная новость.
2: Раки, благоприятное время для откровенных разговоров и новых планов, а вот интуиция сегодня у вас особенно точна.
1: Львы, не торопите события. Внимательность сегодня принесет больше пользы, чем скорость. Вечер подойдет для творчества или отдыха.
2: Девы, неожиданное предложение может оказаться перспективнее, чем кажется сначала. У вас также хороший день для обучения новых идей.
1: Весы, сегодня особенно легко найти общий язык с окружающими. Используйте это для решения вопросов, которые давно откладывали.
2: Скорпионы, рабочие задачи будут продвигаться быстрее обычного, если не распыляться по мелочам.
1: Но вот стрельцам лучше отказаться от поспешных выводов и внимательно оценить ситуацию. День благоприятен для новых впечатлений и поездок.
2: Козероги, даже небольшие трудности сегодня окажутся временными. Последовательность поможет добиться нужного результата.
1: Ну а водолеям общение принесет полезные идеи и интересные знакомства. Не бойтесь проявлять инициативу.
2: Рыбы, день располагает к спокойной работе и наведению порядка в делах, а вот вечером стоит уделить время тому, что приносит вдохновение.
1: Ну, тогда тоже будем спокойными, слушать спокойную музыку.
0: Сделано в Беларуси.

0: Включайся.
1: С того самого рассвета твое имя ждет планета.

0: Не ешь, а слушай.
1: Ну что, а мы возвращаемся с вами, дадим вам немножечко лайфхаков. Как же не попасть в чрезвычайное положение или ситуацию, да?
2: Да.
1: Перед выходом на природу сфотографируйте место, где оставили машину. Это поможет быстрее найти обратную дорогу. Вот так.
2: Ну и также советую всегда сообщать близким примерный маршрут прогулки или поездки. Даже если, собственно, короткая дорога, все равно лучше сообщить. Но это всегда нужно. Даже да. Когда в лес... С грибами, вот это 100%. Вот
1: я здесь буквально на минуточку, но нет, не стоит. Лучше сказать близким, куда примерно хотя бы идете.
2: И телефон обязательно при себе.
1: Держите телефон заряженным хотя бы наполовину перед дальней дорогой. В экстренной ситуации каждый процент может оказаться важным.
2: Да. Ну и носите с собой небольшой свисток. Его звук слышно гораздо дальше, чем кажется.
1: Ну а если вы заблудились в лесу, лучше оставаться на одном месте, если нет уверенности в направлении. Так поисковым группам легче вас обнаружить.
2: Ой, не знаю, я такая паникерша, я бы там ходила бы. Я бы просто по траве бы вытаптывала. Спасите.
1: Сос.
2: Добавьте в телефон контакт близкого человека с пометкой в случае ЧП. Кстати, у нас и так телефоны этим оборудованы. В принципе, там просто в настройках нужно... Посмотрите, есть всегда, можно сразу выбрать контакты, можно даже 10, и все. И там, по-моему, группу крови можно указать, все, всю необходимую информацию.
1: Да, ну а лучше в такие ситуации, конечно, не попадать. Ну что, мы двигаемся дальше, расскажем вам немножко хитрости, но чуть позже.
3: Сделано в Беларуси.

рождение суждено. Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно. А потом нам стирают память, отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы

Учтение одинаково, приговоры пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Ну что ж, а мы продолжаем. Несколько хитростей вам сейчас подскажем. Если нужно быстро собрать мелкие осколки стекла, после уборки промокните место влажной ватой или пластилином. Так можно собрать даже крошечные осколки, которые трудно заметить глазом.
1: Слушай, ну у меня дома ни того нет.
0: Ни осколков, ни пластилина, да?
1: Итак, если пакет с замороженными овощами или ягодами примерз к полке морозильника, не открывайте его силой. Лучше несколько секунд приложить вместо прикосновения теплую влажную салфетку.
0: Ну да.
1: Ну не знаю, мне кажется, я не пробовала, конечно, но как будто бы сомнительно. И салфетка потом все примерзнет.
0: И рука тоже там примерзнет. Чтобы нитка легче проходила в ушко иглы, слегка сбрызните ее кончик лаком для волос. Или смочите водой и дайте высохнуть несколько секунд. Кончик станет жестче, и вдеть в нитку будет проще.
1: А я обычно стригу до тех пор, пока вот этот угол не влезет. Итак, если во время ремонта нужно сохранить маленькие гвозди или шурупы под рукой, приклейте к запястью полоску малярного скотча липкой стороной наружу. Угу. Ну, не знаю.
0: Интересно, да. Если после нарезки хлеба осталось много крошек на столе, соберите их силиконовой лопаткой. Она легко подхватывает даже самые мелкие крошки и не разбрасывает их по поверхности. Вот так. Это я даже не думал.
1: Да.
0: Жирненькой такой, знаешь, после мяска как раз.
1: Подливки какой-нибудь.
0: И потом, да. И потом сковороду, летящую в голову, тебе уже будет не остановить.
1: Если ваше устройство для зарядки постоянно выпадает из розетки из-за тяжелого кабеля, сделайте небольшую петлю и фиксируйте ее рядом с вилкой или пучкой, или мягкой стяжкой. А что такое за кабель, который прям тянет вниз заряду?
0: Ну, такой, на 32, знаешь. Побольше.
1: Кабель такой. Катушка целая.
0: Да. Моток такой, знаешь. 30
1: метров.
2: Сделано в Беларуси.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону +375 29 622 94 13. Период проведения.

0: И рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей. А также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.кз или по телефону +35 29 689 77 77.
4: В фирменных магазинах и Жлобинского мясокомбината шикарная цена на разруб хатни всего за 9.12. А также в продаже имеется широкий ассортимент колбасных изделий. Огромный выбор полуфабрикатов и свинины и говядины отличного качества и по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
5: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Новости компании и корпораций на Зефир-ФМ.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 88 копеек, евро.

0: которые едут в страну на отдых. Новые правила заработали с июля. До этого туристам из Синёга приходилось оформлять электронный дозвол или получать его в аэропорту по прибытии. В МИД подчеркнули, восстановить возможность удалось благодаря личным договоренностям лидеров двух государств на недавних переговорах в Джакарте. Государственный долг Латвии вырос в 25 раз с 2000-х. Самый быстрый подъем произошел в годы потрясений. Во время финансового кризиса с 2008 по 2011 год и с 2020 по 2022 в период пандемии COVID. С 2023 по 2025 задолженность увеличилась на 4 миллиарда евро, превзойдя все ожидаемые прогнозы. Специалисты предполагают, к 2030 году пассив достигнет 54%. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 88 копеек, евро 3,29, за 100 российских дают 3,50 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 23 копейки. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 85 долларов 2 цента за баррель.
1: Новости компаний и корпораций на Зефир-ФМ.
0: Торговый центр «Техносила» Танк Бахарова на Комсомольской 41 предлагает в ассортименте бытовую и компьютерную технику. Ноутбуки от 80 рублей в месяц, телевизоры от 17 рублей в месяц, холодильники от 30 рублей в месяц, стиральные машины от 25 рублей в месяц. Торговый центр «Техносила», Комсомольская 41, остановка Площадь Победы. Бизнес-новости на Зефир-ФМ. Будьте в курсе.
1: Погода.
0: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки, грозы. Ветер юго-восточный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 23. Влажность 75%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Ну что ж, доброе понедельничное утро.
1: Да, мы снова с вами, Юлия Гладкова.
0: И Рома Вайкс. И, кстати, на календаре у нас 20 июля. Вдруг вы знали, напоминаем.
1: Да. Ну что, мы сегодня беседуем о всяческих волшебных и интересных случаях спасения. Вот, например, Бек Уэзерс на Эвересте в 1996 году спасся. Американского альпиниста Бека Уэзерса несколько раз признали погибшим во время...

0: знаменитой трагедии на Эвересте, но спустя несколько часов он неожиданно пришел в себя и самостоятельно добрался до лагеря, чем буквально шокировал спасателя.
1: Да уж, ну у меня другая тоже интересная история. 17-летняя Джулиана Кепке стала единственной выжившей после крушения самолета над джунглями Перу. Пристегнутое кресло смягчило падение, затем девушка 11 дней самостоятельно пробиралась через джунгли, пока ее не нашли местные жители.
0: Обалдеть.
1: Ну, представляешь, вот это... вообще...
0: Да, это как? Правда, какое-то так. Волшебство. Угу. Ну что, мы слушаем хорошую музычку, как всегда, и двигаемся дальше. Впереди нас ждут всяческие приметы.
2: Так звучит город. Зефир FM.

0: Ну что, мы продолжаем. У нас немножечко примет. Вот по какому поводу. Итак, сегодня в народном календаре праздник Авдотьи Сеногнойка. Фома Черничник также называется этот праздник 20 июля. В народе этот день называли Авдотьи Сеногнойка, потому что в разгар сенокоса часто начинало затяжные дожди, и сено могло отсыреть прямо в поле. А еще праздник называли Фома Черничник. Именно к этому времени в лесах обычно поспевала черника, и люди отправлялись за первым большим урожаем.
1: Вот так. Как интересно. Ну что ж, если дождь идет в этот день, сенокос будет непростым, говорят приметы, вот сырая погода может задержаться. Вот так вот.
0: Ура, сегодня косить не буду. Много черники в лесу к морозной и снежной зиме. Вот так.
1: Ну а яркий закат сулил следующий день теплым и ясным.
0: Ну, пока прогноз погоды такого не обещает, вроде как, да?
1: Да-да-да, вроде говорят, всю неделю дожди будут такой себе.
0: Ну, будем смотреть. Ласточки летают низко, скоро пойдет дождь.
1: Ну, логично, в принципе. И как бы, если утром тихо и безветренно, будет день жарким.
0: Ну, возможно, да. На Авдотью старались закончить основные работы с сеном до вечера, чтобы не застать ночную росу. Вот так вот.
1: Хорошо, все. Уже можно сейчас начинать.
0: Собирать сено. Ну, под хорошую, конечно же, музычку. Делать погромче, собирать сено.

0: Нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
1: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду ZEFIR в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: Верный способ судить о характере и уме человека по выбору им книг и друзей.
1: Глаголизмы на Зефир-ФМ. От Светланы Глагола.

0: Ну, а нас искать во сне не нужно. Мы вот здесь, вот прямо рядышком, в колоночках ваших. Что, у нас новости из прекрасной нашей родины. Вот, например, под Слонимом есть свой растущий каменный крест. Вот волшебство. Ого. Волшебство прям. Недалеко от деревни Савичи местные жители показывают необычный памятник. По их словам, с каждым годом каменный крест все больше выходит из земли. Раньше над поверхностью была видна лишь верхняя часть, а теперь крест заметно выше. По местной легенде, его установили на месте захоронения священника. Точного научного объяснения этому явлению нет, конечно же, но крест уже давно считается одной из необычных достопримечательностей Слонимского района.
1: Интересно.
0: Вот так вот. Да? Да. Вот и не верь потом, да?
1: Не говори ты. Ну что, тоже мне такая интересная новость. Новым главным тренером клуба «Динамо» Минска, собственно, наша, стал Сергей Брылин.
0: Так. Так.
1: Кстати, он трехкратный обладатель Кубка Стэнли. Вот. И подписали с ним сразу на 3 сезона контракт. Поэтому, ну, пожелаем ему удачи,
0: да,
1: посмотрим.
0: Будем надеяться и ждать красивых игр. И все-таки, может быть, в этом году кубок будет.
1: Ну, много ребят в Минском «Динамо», да, в этом сезоне будет новеньких, скажем,
0: да,
1: так, молодых.
0: Да, молодая кровушка, так сказать, сил много. Будут, да, носиться, будем надеяться. Ну что, еще такое вот интересное предостережение для нас, для белорусов. Даже безалкогольное пиво на пляже под запретом. В МВД напомнили, что в местах массового отдыха в Беларуси нельзя распивать не только обычное, но и безалкогольное пиво. По словам представителей ведомства, законодательство не разделяет его на алкогольное и безалкогольное. Учитывается сам факт распития пива в общественном месте. За нарушение предусмотрен штраф до 8 базовых величин, что сейчас составляет до 360 рублей. Ну, я, собственно, согласен.
1: Ну, конечно.
0: Мы должны показывать правильный пример своим детям и молодежи. Вот так.
1: Да. Ну что, кровавые дожди пойдут. Вот так вот. Не, да, только в Европе, но, говорят, и к нам тоже может попасть такой шлейф. Кстати, кровавыми их называют из-за пыли, которую ветер приносит, и из пустыни Сахара. Кстати, в том году, по-моему, тоже что-то такое,
0: ну,
1: было.
0: В основном такое происходит в пустынных местах. Но...
1: Ну, видишь, вот и к нам что-то перенеслось чуть-чуть.
0: Да, чуть-чуть и нас, Европу заденет, и, ну, это интересно.
1: Ну, возможно, не будет. Синоптики говорят, ну, невозможно прям 100% это предсказать.
0: Ну,
1: вот,
0: да.
1: Посмотрим. Посмотрим, ну, возможно.
0: Очереди опять будут на мойках. Поэтому поздравляем всех тех, кто ездит на рыжих машинах. Вас не будет особо заметно.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината шикарная цена на разруб хатни всего за 9.12. А также в продаже имеется широкий ассортимент колбасных изделий. Огромный выбор полуфабрикатов и свинины и говядины отличного качества и по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Минский автозавод совместно с Маскупава создали особый автомобиль для национального аэропорта Минск. МАЗ-281 призван с комфортом доставлять гостей страны от терминала до самолета. Автомобиль оснащен дизельным двигателем мощностью 150 лошадиных сил и соответствует экологическому классу Евро-5. Это значит, выбросы вредных веществ находятся в пределах современных нормативов. В паре с мотором работает механическая шестиступенчатая коробка передач. Такая конфигурация обеспечивает баланс между топливной экономичностью и надежностью при интенсивной эксплуатации в условиях аэропорта. В салоне 9 мест, откидные кресла, вешалка, подсветка и прочие детали для удобства пассажиров.
1: Про машины для людей.
2: Infiniti намерена нарастить продажи за счет расширения модельного ряда до конца этого десятилетия. В планах выпуск 4 новинок для разных сегментов. Старт обновления линейки намечен на следующий год. Первой премьерой станет седан Q50 нового поколения. Модель сохранит драйверский характер, ее оснастят надувным двигателем V6 задним приводом. Предложат механическую или автоматическую коробку передач. Одним из ключевых дебютов станет компактный рамный внедорожник. Его позиционируют как конкурента Lexus GX. В основе новинки ляжет платформа Nissan X-Terra, что позволит унифицировать узлы и оптимизировать затраты. Также в гамме появится компактный кроссовер с последовательно гибридной системой. Технология сначала дебютирует на Nissan X-Trail. Силовые установки новых моделей будут включать как бензиновые V6, так и гибридные варианты. Это даст покупателям выбор между динамикой и экономичностью.
1: Дай газу!
2: Xiaomi представит линейку гибридных кроссоверов SkyNomen. Модели N70 и N90 покажут на выставке в конце этого лета. Обе машины получат батарею на 76 кВт-часа, обеспечивающую до 505 км хода на электротяге. N70 будет доступен только в пятиместном варианте. В базе задний электромотор на 286 сил, в полноприводной версии суммарно 421 лошадиная сила. N90 крупнее, изначально оснащается полным приводом с моторами на обеих осях и трехрядным салоном. В основе гибридной системы у обеих моделей 1,5-литровый двигатель внутреннего сгорания мощностью 156 лошадиных сил. При разряженной батарее расход топлива у N70 составит 6 литров, у N90 до 6,5. Кроссоверы позиционируют как интеллектуальный транспорт для семейных поездок. Также ожидается появление третьей полноразмерной модели, ориентированной на дальние путешествия.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
3: Сделано в Беларуси.

0: Ну что ж, а мы продолжаем уже 9 без 10, да, практически, да?
1: И мы... А мы тут 5 минут этикета сейчас проведем и быстренько опять идем на музыкальный перерыв.
0: И дадим вам немножечко новостей послушать. Итак, сегодня поговорим о том, как же себя вести правильно или тактично на экскурсии с гидом. Не перебивать гида во время рассказа и не доказывать ему, что вы знаете лучше, в конце концов. Если возник вопрос, дождитесь паузы, так остальные участники смогут тоже спокойно услышать всю информацию.
1: А ты знаешь, вот действительно есть люди, которые спорят. Да. Стоят, а я вот не так читал там.
0: Да-да, ой, много таких.
1: И вот это вот доказывают, и так раздражают потом всех. Вот, да. Кому ты что хочешь доказать. Итак, не задерживайтесь ради одной фотографии тоже. Если хотите сделать больше снимков, ну сначала дайте группе пройти, а потом уже давайте там.
0: Да, я, кстати, тоже всегда стараюсь идти в конце. Я люблю подснять, там, потом фотографировать. Я стараюсь идти в конце. Но тут есть минус. Возможно, не будешь слышать гида хорошо.
1: Да. Но... А если это еще другая сторона, допустим, да, ты можешь вообще потеряться.
0: Да.
1: Ну, такое себе.
0: Да. Не разговаривайте слишком громко. Ваши обсуждения могут мешать другим слушать экскурсию, особенно если группа большая.
1: Это по типу, ну и что говорит этот гид?
0: Да. Ой, ладно, слушай сюда.
1: Соблюдайте темп группы тоже, да. Не уходите далеко вперед, ну и не отставайте.
0: Ну, алло, вы там скоро? Сколько вас можно ждать? Бережно относитесь к экспонатам и памятникам. Даже если нет таблички с запретом, лучше ничего не трогать руками. Многие предметы очень хрупкие.
1: Ну и даже если экскурсия вам не понравилась, все равно поблагодарите гида.
0: Ну, как минимум, да.
1: Ну, спасибо, вот можно так.
0: Ну, спасибо, конечно, но не от всего сердца.
1: А вы вот прям вообще по всем местам ездите или только сюда?
0: А за границей, кстати, я не знаю, может быть, у нас здесь тоже, я как-то не обращал внимания, не было возможности с гидом попутешествовать здесь. Но очень принято там чаевые постоянно давать после экскурсии.
1: Не, ну вообще-то всегда интересно. Да, это всегда интересно. Я вот была в Брестской крепости в мае, и я, ну, мы не брали гида, но я слышала, вот как они вообще работают.
0: Мы прибились к другой команде.
1: Да, да, да. Но это интересно. То есть, ну, сам ты столько всего не узнаешь, не почитаешь, а они так это все рассказывают, что ты просто стоишь, вот, не отрываясь, слушаешь.
0: Да, да, да. Поэтому эту работу нужно уважать, она очень творческая, и, ну, люди стараются.
1: Угу.
0: Вот. Ну, вот такие вот у нас сегодня небольшие тактичные 5-минуточки, а дальше новости, ну и хорошая музыка.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: На белорусских полях для обработки рапса задействуют агродроны. Такая процедура позволит хозяйствам подготовить масло семена к жатве в оптимальные сроки, после чего урожай направят на собственные линии переработки.
0: Город.
1: С 1 по 30 августа в Бобруйске на улице Социалистической на пешеходной зоне от улицы Карла Маркса до улицы Дзержинского развернется школьная ярмарка. Торговые ряды будут работать с 9 утра до 4 дня, выходной понедельник. Там будет представлен широкий ассортимент одежды, делового стиля и обуви, спортивной униформы, товаров для детского творчества, канцелярских принадлежностей и рюкзаков.

0: команды. К слову, андроиды имеют одинаковую конструкцию. Коллективы соревнуются в их настройке, включая разработку программного обеспечения для управления, алгоритмов движения и стратегий. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 18. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
0: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки, грозы. Ветер юго-восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 23. Влажность 75%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Baby хочет play, но мы вам расскажем еще несколько чудесных фактов и спасения, которые произошли буквально здесь, на нашей голубенькой планете. Итак, австралийца Ричарда Паркера унесло в открытый океан после аварии лодки. Спустя несколько дней его совершенно случайно заметил экипаж проходившего грузового судна и изменившего курс из-за плохой погоды.
1: Ух ты, чего себе, интересно как. Ну что ж, Франка Витали, это итальянка, она заблудилась в Альпах, и ее смогли найти только лишь потому, что случайный турист заметил отблеск зеркальца, которым она подавала сигналы.
0: А я думал, она сидела, подкрашивалась там.
1: Вдруг придет прекрасный спасатель.
0: Наконец. Принц. Принц приплыл на белом корабле. Ну что, на что? У нас дальше гороскопчик. Двигаемся дальше. Слушаем хорошую музычку.
2: Фабрика улетного настроения.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Ну, гороскопчик сейчас повторим для тех, кто пропустил утром. Итак, Овны, день потребует терпения, но именно спокойствие поможет быстрее добиться результата. Вечером найдется повод для приятной встречи.
2: У Тельцов хороший день, чтобы завершить начатые дела и восстановить старые связи, но неожиданное совпадение вам может даже поднять настроение.
1: Близнецы, у вас сегодня будет много событий, но здравый смысл поможет принять верное решение. Во второй половине дня, возможно, приятная новость.
2: Раки, благоприятное время для откровенных разговоров и новых планов. У вас сегодня интуиция также особенно точна.
1: Львы, не торопите события. Внимательность сегодня принесет больше пользы, чем скорость. Вечер подойдет для творчества или отдыха.
2: Девы, неожиданное предложение может оказаться перспективнее, чем кажется сначала. Также хороший день для обучения и новых идей.
1: Весы, сегодня особенно легко найти общий язык с окружающими. Используйте это для решения вопросов, которые давно откладывали.
2: Скорпионы, рабочие задачи будут продвигаться быстрее обычного, если не пытаться распыляться по мелочам. А вечером возможен приятный сюрприз.
1: Стрельцы, лучше отказаться от поспешных выводов и внимательно оценить ситуацию. День благоприятен для новых впечатлений и поездок.
2: Козероги, даже небольшие трудности сегодня окажутся временными. Последовательность поможет добиться нужного результата.
1: Водолеи, общение принесет полезные идеи и интересные знакомства. Не бойтесь проявлять инициативу.
2: Рыбы, день располагает к спокойной работе, наведению порядка в делах. А вечером стоит уделить время тому, что приносит вдохновение.
1: Ну а что ж, вот такой вот гороскопчик. Надеемся, что он вам поможет сегодня. Ну а мы двигаемся дальше.
0: Так звучит город. Зефир FM.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-30-30.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин,

0: Ну что, мы продолжаем. У нас немножечко новостей. Расскажем вам вот о чем.
1: Итак, на Земле растет около 3 триллионов деревьев. Это примерно по 390 деревьев на каждого жителя планеты.
0: Как вот тебе? Так вот, нормально.
1: Да, интересно. Их даже больше. А они захватили вот это вот все про них.
0: Они захватили всю планету.
1: Ну, кстати, есть и тревожная сторона. По оценкам ученых, с начала человеческой цивилизации Земля потеряла почти 46% всех деревьев. А каждый год исчезает более 15 миллиардов.
0: Рубим, чтобы освобождать место для асфальта.
1: Так сказать. Мы и новое закладываем.
0: Но тоже верно.
1: Сажаем, точнее.
0: Ну что, у меня вот какая новость. Не только водители, но и изменили автомобиль. 5 важных изобретений, за которыми стоят женщины. Ну, к слову, 18 июля, много-много лет назад, женщинам впервые в Америке разрешили управлять автомобилем.
1: Это еще запрещалось?
0: Конечно.
1: Ничего себе.
0: Многие привычные вещи в автомобиле появились благодаря женщинам. Вот самые интересные примеры. Берта Бенц во время первого в истории дальнейшего путешествия на автомобиле придумала использовать кожаные накладки на тормоза. Именно они стали прообразом современных тормозных колодок. Вот так вот.
1: Интересно.
0: Мэри Андерсон в 1903 году запланировала первый стеклоочиститель. Сначала идею посчитали бесполезной, а сегодня без дворников невозможно представить ни одну машину. Джун Мэкролл после опасной поездки предложила наносить белую разделительную полосу, белую разделительную линию.
1: Вот как она появилась.
0: Вот. Mm-hmm. Позже такая разметка стала стандартом во всем мире. А вот Стефани Кволик создала материал кевлар, который используется в автомобильных шинах, тормозных колодках и других сверхпрочных деталях. Глэдис Уэст разработала математические модели формы Земли, без которых современная GPS-навигация не смогла бы точно определять местоположение автомобиля. Ну и интересный факт, что статистика показывает, что женщины в среднем реже попадают в смертельные ДТП и значительно реже превышают скорость или садятся за руль в нетрезвом виде.
1: Ну вот и куда вы без нас, женщин? Ну никуда,
0: вот так.
1: Вы понимаете?
0: Ходили бы
1: вот
0: пешком, все. На конях,
1: да,
0: бы ездили бы до сих пор.
1: Все, никуда без нас. Итак, лингвисты выбрали самое красивое слово в мире. Итак, кайтиакианта какая-то.
0: Вот так.
1: Из языка маори, коренного народа Новой Зеландии. Оно означает ответственность человека за защиту природы и заботу о ней ради будущих поколений.
0: Вот так, даже со смыслом. Такие вот интересные слова.
1: Ну что, кстати, в число самых красивых также вошли и японское икигай, смысл жизни португальское саудаде и светлая тоска по тому, чего не хватает. И валийское хирает, вот так, чувство тоски по дому.
0: Вот так вот, какие глубокие и красивые в то же время слова. Ну что, а мы двигаемся дальше и послушаем хорошенькую музыку, как всегда.

0: дома.
1: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных сушек, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3.

0: Ну что ж, вот и подошел к концу наш сегодняшний эфир. К нашему великому сожалению, мы вынуждены с вами на сегодня расстаться.
1: Ну ничего, собственно, завтра мы снова вернемся в 8.05, будем уже звучать в ваших динамиках. А пока желаем вам, конечно же, хорошего, продуктивного рабочего дня.
0: Да, прекрасной дороги домой, под хорошую музыку на Zephyr FM. С вами были Юль Гладкова
1: и Рома Вакс.
0: Ну а пока.
1: Пока-пока.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: 20 июля 1994 года в истории Беларуси произошло знаковое событие – первая церемония инаугурации президента страны. 32 года назад в овальном зале Дома правительства всенародно избранный глава государства Александр Лукашенко принес присягу.
0: Город.
1: Накануне в Бобруйске прошел 10-й открытый республиканский турнир по культуризму и фитнесу. Участие приняли спортсмены в возрасте от 9 до 60 лет из Бобруйска, Гродно, Минска, Могилева, Витебска и из Турецкой республики. Атлеты соревновались в 12 категориях. Подробности на bobrlife.by.
0: В мире.
1: Аномальная жара в Италии наносит серьезный удар по экономике страны. По данным аналитиков, ежегодный ущерб от высоких температур может достигать от 6 до 12 миллиардов евро. Предприятия сталкиваются с ростом цен на энергоносители, снижением работоспособности и объемов производства. Из-за знойной погоды сократился приток туристов. Также нарушена работа транспорта и приостановлено строительство.
0: Культура.
1: Международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске сегодня завершается. Форум, который

Синоптики обещают облачную погоду, в некоторых местах ожидаются осадки, грозы. Ветер юго-восточный умеренный, средняя температура воздуха в течение дня плюс 23, влажность 75%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Доброе утро! На календаре плотный понедельник, а за окном серые тучи, которые надежно спрятали солнце. Летний пасмурный день может показаться обманом, но у него, мне кажется, есть свой огромный плюс. Это идеальный повод никуда не торопиться по жаре. Сварить кофе покрепче и включить наше радио, волну 95.4. И я, Наля Мята, здесь, чтобы добавить в ваш серый понедельник немного ярких красок зажигательными хитами.
1: Сделано в Беларуси.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду ZEFIR в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Мне кажется, лето решило взять выходной вместе с солнцем. И понедельник встречает нас плотной облачностью. Но мы-то знаем, что пасмурная погода – это лучший фильтр от жары и толп людей. Пока город просыпается, включайте погромче волну 95.4. Заряжаем плейлист так, что к третьей песне вы забудете про отсутствие солнца. Так что поехали, Майли Сайрус. Далее послушаем Сэма Фета. И нашего соотечественника Никиты Комодеев. Он споет про свою любовь. А с вами Нелимята. Оставайтесь на волне Зефир FM. Но впереди расскажу про погодные условия, что сулят нам звезды гороскопа. Ну и, конечно же, с 13 до 14 часов наша традиционная игра на волне 95.4.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.
2: Сделано в Беларуси.

0: Сегодня понедельник, 20 июля. Давайте же узнаем, какие погодные условия ожидают нас на сегодняшний день. Желтый уровень опасности не объявлен. Где в понедельник пройдут грозы и будут теплее? Ну что ж, Беларусь ее пройдет без экстремальной жары, но спокойно будет не везде. На востоке страны ожидаются грозы, местами сильные, а самым теплым областным центром станет Гомель, где воздух прогреется до 26 градусов тепла. В Могилевской области температура воздуха поднимется всего до 22 градусов тепла. Переменная облачность и местами грозы. Так что не прячем мы зонтики, а наоборот, берем с собой, если куда-то нужно выходить. Ну и, конечно же, берем хорошее настроение, а его можно споймать на волне Zephyr FM.
1: Сделано в Беларуси.

Ну что ж, время 11:45, вы слушаете самую сладкую радиоволну, и с вами по-прежнему Налимята. Ну, давайте немного поговорим о пользе апельсинового сока. Считается, что этот сок – прекрасное средство от изжоги, но врачи-гастроэнтерологи с этим категорически не согласны. Все дело в высокой кислотности, попадая на раздраженную слизистую желудка или пищевода, цитрус только усиливает жжение, и, конечно же, дискомфорт. И медики предупреждают, при гастрите или язве стакан сока может спровоцировать настоящий приступ боли. Поэтому это, конечно, полезный сок, но надо быть с этим аккуратно и осторожно. Ну что ж, давайте слушать самую сладкую радиоволну и в меру пить апельсиновый сок. Holiday Boy с треком «Lucky Guy».

0: котенок, это тестостерона. Оставайтесь на волне 95.4. Расскажу, что же с Ульяном звезды гороскопы. Ну и, конечно же, проведу нашу традиционную игру на Zephyr FM.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы Zephyr FM.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Новая неделя, новые перспективы. Александр Лукашенко сегодня проводит встречу с председателем арабского парламента. В состав делегации входят представители ОАЭ, Египта, Ливии и Иордании. Всего 7 объединяет 22 государства Африки, Азии и Ближнего Востока, сотрудничество с которыми важно для Синёкой.
0: Регион.
1: На полях продолжается уборочная кампания. Сотрудники милиции обеспечивают не только безопасность, но и оказывают прямую помощь сельхозпредприятиям. В Могилевской области сформирован передовой отряд. Участковые, оперативно-дежурные, инспекторы ГАИ, сотрудники охраны и других служб. Добровольцы прошли обучение по управлению техникой, освоили настройку и ремонт машин. Их направляют в хозяйство, где урожай подошел быстрее и требуется дополнительная сила.
0: В мире.
1: Политический кризис в Венгрии достиг высшей точки. Президент страны одобрил поправку к Конституции, которая позволяет отстранить его от должности. Хотя срок полномочий главы государства истекал в 2029 году. К слову, на изменении основного закона настаивал новый премьер-министр, который занял этот пост в мае.
0: Вот это да!
1: Программирование не станет уже к концу этого года, заявил Илон Маск. По словам миллиардера, традиционный процесс написания исходного кода и его компиляция скоро станут не нужны. ИИ сможет сразу создавать оптимизированные бинарные файлы, машинный код, на основе текстового описания желаемого результата. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 23. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду, в некоторых местах ожидают.

0: Ну что ж, сегодняшний понедельник решил обойтись без летней жары за окном. И это отлично, ведь температура воздуха прогреется до 22 градусов тепла, переменная облачность и комфортный легкий ветерок. Мне кажется, это отличная погода, чтобы спокойно добраться до офиса без риска получить солнечный удар. Да и пускай этот размеренный темп задаст настроение всему дню, а я на Лимят помогу его поддержать хорошей музыкой. Так что время начинать неделю правильно.
1: Сделано в Беларуси.

0: отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
1: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
2: Срок проведения акции по реальности 5-26. Подробности на 7 карат.кб или по телефону +7 529 689 77 78.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 30

0: Сегодня понедельник, 20 июля, и давайте же узнаем, что сулят нам звезды гороскопа на сегодняшний день. А сегодня поможет нам наконец снять розовые очки и посмотреть на этот мир без иллюзий. Это даст нам огромный толчок в карьере, так и в личной жизни, но, к сожалению, в некоторых ситуациях будет очень больно, особенно в общении с людьми. Придется терпеть и крепиться, но к вечеру внутри нас зародится авантюризм. Захочется вляпываться в непростые истории, переживать новый крутой опыт. Нужно быть осторожнее, чтобы в процессе ничего-то не потерять. А вот чего не стоит делать, так это в чем-то стартовать. Сейчас на новые дела, но нет и сил, ни желания. Стоит повременить с ними. А вот верить гороскопу или нет, это дело каждого. Но оставаться на волне 95.4 обязательно.
1: Сделано в Беларуси.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: В 2026 году АвтоВАЗ выходит на финишную прямую с кроссовером «Лада Азимут». Серийное производство стартует уже в третьем квартале. Сейчас инженеры доводят до ума прототип гибридной версии полноприводного подключаемого гибрида с суммарной мощностью 500 лошадиных сил. По расчетам разработчиков, такой «Азимут» сможет разгоняться до 100 км всего за 5,7 секунды, а общий запас хода достигнет 1100 км. На старте продаж модель предложат с двумя атмосферными моторами, 1,6-литровым на 122 лошадиные силы и 1,8 литра на 135 лошадиных сил в паре с механикой или вариатором. В дальнейшем линейку дополнит турбированный двигатель на 150 лошадиных сил с классическим автоматом. Сроки его появления пока не уточняются.
1: Про машины для людей.
2: Механическая коробка передач в США практически ушла с массового рынка. В 2026 году на ее долю пришлось всего 0,9% продаж новых авто. Тенденция прослеживается десятилетиями. Если в 80-х механика занимала 35% рынка, то в 2006 показатель упал до 9%, а в 2021 он уже достигал тех же 0,9%. За последние 10 лет число моделей с механической коробкой передач сократилось на 57%. Текущая модель на году их осталось всего 24, и почти все спортивные версии, вроде BMW M2, Honda Civic Type R и Toyota GR Corolla. При этом спрос на такие машины остается невысоким, и одна из главных причин отхода от механики – падение числа водителей, умеющих ею управлять. Так, среди поколения Z навык вождения с тремя педалями есть лишь у 39% автомобилистов.
1: Дай газу!
2: В Китае начались продажи флагманского гибридного кроссовера Havell H10. Длина его превышает 5 метров, а просторный салон рассчитан на 5 или 6 пассажиров при колесной базе 3000 мм. Силовая установка, подключаемый гибрид второго поколения, 1,5-литровый турбомотор и 2 электромотора в сумме выдают 598 лошадиных сил, а разгон до сотни занимает всего 4,9 секунды. На одной электротяге кроссовер способен проехать до 180 км. Помимо впечатляющей динамики, модель выделяется серьезным дорожным потенциалом. Клиренс составляет 220 мм, а преодоление брода глубиной до 60 см. Также имеются блокировки дифференциалов и полноуправляемое шасси с режимом краба. Продвинутым набором ассистентов в него входит лидар и 27 датчиков, плюс функция автопарковки с запоминанием до 100 маршрутов.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Дневной зефир.

Понедельник, 20 июля. Ну что ж, если сегодня вы проснулись посреди ночи и с ужасом посмотрели на часы, ну, скорее всего, они показали 3 часа 44 минуты. Ну или плюс-минус ближе к тому времени. Британские ученые, куда же без них, опросили 3000 добровольцев и вычислили самое частое время случайного пробуждения. Так что, если вас разбудил внутренний будильник именно в этот момент, ну, поздравляю, вы абсолютно статически нормальны. А я продолжаю наш день на самой сладкой радиоволне и подготовил вам тройку хитов, например, от Тейта Макрея. Без света, Дэм.

0: с вами Налимята. Услышимся уже в следующем часу. Кстати, напомню, что с 13 до 14 часов наша традиционная игра на Zephyr FM.
1: Zephyr FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Решаешь, куда поступать? Белорусско-российский университет продолжает прием абитуриентов на бюджетные места по 25 июля. Ведущие инженерные и IT-специальности ждут тебя. БРУ – твой правильный выбор. Телефон 8 0222 240 888. Город Могилев.
1: Телефон рекламной службы 8 044 500.

0: В Бобруйске 13 часов. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: В Беларуси за 6 месяцев 2026-го организации всех форм собственности построили более 16 тысяч новых квартир, введено в эксплуатацию около 1630 тысяч квадратных метров жилья.
0: Детали.
1: Беларусь сегодня накроют грозы, а местами пройдут сильные ливни, сопровождающиеся шквалистым усилением ветра с порывами 15-20 метров в секунду. В МЧС напомнили о факторах опасности. Повреждение, обрыв линий связи и электропередачи, отключение электрических подстанций, возникновение природных пожаров, гибель людей на воде при купании, увеличение количества ДТП.
0: В мире.
1: В сотнях больниц Румынии медицинские работники начали предупредительную забастовку, протестуя против нового закона об оплате труда. К акции присоединились почти 500 больниц по всей стране. Во время бунта здравницы продолжают принимать пациентов, однако плановая работа ограничена. Помощь в полном объеме оказывается только в экстренных случаях.
0: Вот это да!
1: Накануне более 20 тысяч минчан и гостей столицы следили за исходом чемпионата мира по футболу на стадионе «Динамо». Значительная часть болельщиков расположилась прямо на газоне. Финальный поединок, который проходил в США, завершился со счетом 1-0 в дополнительное время в пользу сборной Испании. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 23. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки, грозы. Ветер юго-восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 23. Влажность 75%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду ZEFIR в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: На календаре 20 июля, понедельник, и вы думаете, что пицца – это просто тесто, соус и сыр? Как бы не так. Сегодня отличный день, чтобы узнать, что настоящая итальянская маргарита повторяет цвета национального флага – красный томатный соус, белая моцарелла и зеленый базилик. А еще существует официальный мировой рекорд самой большой круглой пиццы. Ее диаметр составит больше 40 метров, а вес превысил 25 тонн. Для сравнения, по площади она была как два баскетбольных поля. Да, вы догадались, что прямо сейчас на волне Зефир FM наш традиционный розыгрыш пиццы Маргариты от суши-бара Сушилка, который находится в центре нашего города Бобруйска. Напомню, адрес: улица Социалистическая, 125. Не проходите мимо, обязательно зайдите и попробуйте свое любимое блюдо. А если не получилось, то можно заказать любое блюдо в любую точку города Бобруйска. Ну что ж, а чтобы выиграть прямо сейчас на волне Зефир FM пиццу Маргариту, нужно, как всегда, внимательно слушать мой вопрос и ответить на него правильно и, конечно же, быстрее всех, отправив свой ответ в виде СМС на короткий номер радио 9544. На этот раз я спрошу, на каком тесте выпекается пицца? Простой вопрос, да, главное ответить правильно и быстрее всех. Напомню, свой ответ отправляйте. Отправляйте на короткий номер радио 9544 и выиграйте пиццу Маргариту от суши-бара Сушилка.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Либо напиши что-нибудь стоящее, либо делай что-нибудь, о чем стоит написать.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.
2: Сделано в Беларуси.

0: Ну что, понедельничный эфир продолжает разгоняться. А знаете ли вы, что среднестатический житель планеты съедает за свою жизнь около 3000 пиц? А первая доставка этого блюда в космос состоялась еще в нулевых. Вот так, специально для астронавтов даже разработали вакуумную пиццу с годовым сроком годности. Ну что ж, продолжаем нашу традиционную игру на Zephyr FM и разыгрываем пиццу Маргариту от суши бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска, с большим выбором итальянской и азиатской кухни, друзья. Также можно сделать как предварительный заказ, либо заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. А чтобы прямо сейчас на волнах Zephyr FM испытать свою удачу и выиграть ту самую пиццу Маргариту от суши бара «Сушилка», ну, ответьте на мой вопрос. Мне вот интересно, ответите как и за какое время. На каком тесте выпекается пицца? Скорее свои ответы отправляйте на короткий номер радио 9544 и выиграйте ту самую аппетитную пиццу Маргариту. А в конце этого часа уже совсем скоро определится тот самый победитель.
1: Сделано в Беларуси.

0: стала выбирать.
1: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
0: Люблю тебя. Пойдем скорее.
1: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
2: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.рф или по телефону +375 29 689 77 78.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Еще один интересный факт про пиццу, что самая необычная пицца можно найти в Шотландии. Там делают десертную шоколадную пиццу с маршмеллоу и кусочками брауни. Ну, у нас тренд более приземленный, но от этого не менее интересный. Ремесленное тесто с пониженным содержанием глютена и фирменная пицца сразу с 5 видами сыра. Ну, а в этом часу мы разыгрывали пиццу-маргариту от суши-бара «Суши», который находится в центре нашего города Бобруйска, с большим выбором итальянской и азиатской кухни, друзья. А чтобы ее выиграть, нужно было, как всегда, внимательно слушать вопрос и правильно, и, конечно же, быстрее всех на него ответить. А вопрос был на самом деле очень простой. На каком тесте выпекается пицца? Ну что ж, ответ очень так же прост. Тесто мы берем дрожжевое, либо с добавлением муки твердых сортов. Оно должно быть эластичным, самое главное, тонко раскатывается и не рваться, удерживая сочную начинку. Ну что ж, кто же сегодняшний победитель? А это абонент, чьи цифры заканчиваются на 81-39. Мы вас поздравляем, вы выиграли пиццу-маргариту от суши-бара «Сушилка». Обязательно с вами свяжемся, правда, позже. Ну, а остальные остаетесь на самой сладкой радиоволне. Наслаждайтесь треками и хитами. И также в скором времени будут актуальные новости города и страны.
1: Радио «Зефир».
2: Волна удовольствия.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: На встрече с председателем арабского парламента Александр Лукашенко подчеркнул, у него на протяжении многих лет сохраняются теплые и доверительные отношения с руководителями ряда государств, членов этой организации. Сегодня, напомню, в Минске находятся представители Сейма. В состав делегации входят политики из ОАЭ, Египта, Ливии и Иордании.
0: Образование.
1: С 1 сентября в школах Беларуси появится факультатив «Математика от простого к сложному». Для учащихся 8-11 классов его цель – дополнительная подготовка к ЦЭ. На занятиях ребята будут искать рациональные способы решения задач, повторять алгебру и геометрию, а также учиться распределять время на проверочных и экзаменах.
0: Регион.
1: За выходные в Могилевской области ДТП не зарегистрировано. Сотрудниками ГАИ региона выявлено 643 нарушения ПДД, задержано 9 пьяных водителей и 22 бесправника. 46 пешеходов привлечены к административной ответственности за несоблюдение правил, 9 из которых находились в нетрезвом состоянии.
0: В мире.
1: В Конго продолжает нарастать масштаб вспышки лихорадки Эбола. Число лабораторно подтвержденных случаев заражения достигло 2344. За последние 24 часа показатель вырос на 77 единиц. Летальность заболевания остается на высоком уровне. Общее количество смертей – 930 человек, при этом за минувшие сутки зафиксировано 37 новых. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 24. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки, грозы. Ветер юго-восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 23. Влажность 75%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: На календаре, друзья, 20 июля. Сегодня у нас есть очень интересный такой праздник. И вкусный повод нарушить строгие диеты. Весь мир отмечает Международный день торта. Да, кстати, ученые давно развенчали миф о том, что сладкое – это абсолютное зло. А в умеренных количествах десерт приносит организму реальную пользу. Ну, во-первых, глюкоза – это чистое топливо для нашего мозга. Когда мы съедаем кусочек шоколада или тортика, перед важной задачей, нейроны начинают работать быстрее, а концентрация внимания повышается. Ну, недаром студенты во время сессии налегают не только на кофе, ну и на сладости. Во-вторых, качественный шоколад стимулирует выработку серотонина, того самого гормона счастья, друзья. Пара долек немного шоколада. Это способно снять, кстати, легкий стресс. Лучше любой валерьянки. А сам торт нашей культуры – это вообще символ объединения. Не зря девиз сегодняшнего праздника звучит так. «Я иду к тебе с тортом». Это идеальный способ помириться после ссоры, поздравить коллегу без лишнего пафоса или просто сказать близкому человеку «ну, спасибо за то, что он рядом». Так что вы знаете, как отметить этот день. Хоть даже и понедельник, начало рабочего дня и вообще начало рабочей недели. Сложно, но это возможно. А с тортиком это даже и вкусно. Отложите подсчет калорий до завтра. Заварите ароматный чай и позвольте себе маленькую гастрономическую радость. Главное правило дня простое. Лучший кусок всегда отдаем другу.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

0: Ну что ж, середина часа на Зефир ФМ, с вами по-прежнему Налимят. И хочу спросить, а знаете ли вы, что на что уходит большая часть вашего свободного времени? Свежие исследования показывают, что ежедневно современный человек тратит около 520 минут. Это почти 9 часов чистого времени. Но знаете, на что именно? На потребление медиаконтента. Ну что ж, самое интересное здесь не цифра, а то, как этот фон влияет на наш мозг. 9 часов информационного шума в сутки неизбежно приводит к так называемой покорновой голове. Мысли скачут от одной темы к другой. Фокус внимания падает до минимума, а тревожность растет просто потому, что лента новостей никогда не заканчивается. И мозг банально не успевает переварить такой объем данных. Так может, сегодняшний день лучше стоит потратить на цифровую диету? Например, попробуйте простую практику. Отложите телефон хотя бы на 1 час после пробуждения и за час до сна. Посмотрите в окно вместо новостей, сводки, послушайте тишину или прочитайте бумажную книгу. Всегда 2 таких часа в день вернут вам, говорят специалисты, ощущение реального времени. А сэкономленные за год сотни часов можно будет потратить на то, что лайками не измерить, на живое общение, друзья. Так что прогулки, настоящий отдых. Прямо сейчас можно просто насладиться музыкальным треком.
1: Не ешь, а слушай. Зефир ФМ.

0: нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

Если ваш рабочий понедельник кажется слишком тяжелым, просто посмотрите на своего кота или собаку. Или даже хомячка в клетке. Сегодня отличный повод сказать им спасибо, ведь домашние животные делают нас гораздо больше, чем просто поднимают настроение забавными видео. Ученые давно разложили пользу питомцев по полочкам. Во-первых, это лучшая кардиологическая страховка. Владельцы, например, собак живут в среднем дольше, ведь ежедневные прогулки с хвостатым другом заставляют нас двигаться в любую погоду. Даже снижают уровень холестерина и нормализуют давление эти прогулки. Во-вторых, кошки и собаки – это мощнейшие антидепрессанты без побочных эффектов. Когда мы гладим животное, вот в организме падает уровень кортизола, гормон стресса, а гипофиз начинает вырабатывать окситоцин – тот самый гормон привязанности, который отвечает за чувство безопасности и спокойствия, что немаловажно. Не зря пушистых лекарей сейчас чаще заводят в домах, и присутствие буквально ускоряет выздоровление и вообще хорошего даже настроения. А с вами была Налимята на Зефир ФМ. Все эти 4 часа, мое эфирное время подошло к своему завершению, но услышимся уже сегодня в 6 вечера в программе «За дело, за право». И с нашими адвокатами поговорим о правилах содержания животных в домах и квартирах. Так что не переключаемся, а настраиваемся на волну 95.4.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Меморандум о взаимопонимании между Национальным собранием Беларуси и Арабским парламентом подписан сегодня в Минске. Документ станет ключевым шагом в расширении контактов. Налаженные связи приобретут более системную основу, наполнятся новым содержанием.
0: Детали.
1: Белорусские аграрии убрали 15% площадей зерновых и зернобобовых культур без кукурузы, гречихи и проса. На молочное зерно 1 миллион 220 тысяч тонн. Средняя урожайность 41,5 центнер с гектара. В разрезе областей собрано Минская 334 тысячи тонн, Брестская 280, Гродненская 255, Гомельская 169, Могилевская 113, Витебская 69.
0: В мире.
1: Массовые беспорядки вспыхнули в столице Аргентины после поражения сборной страны по футболу в чемпионате мира. Десятки тысяч болельщиков собрались в центре Буэнос-Айреса, чтобы выразить поддержку национальной команде. Первоначально акция проходила спокойно, однако позже группа людей начала забрасывать камнями и бутылками полицейских.
0: Новости спорта.
1: Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Брылин стал главным тренером хоккейного клуба «Динамо Минск». За плечами у нового наставника внушительный бэкграунд в НХЛ. В качестве игрока он с 1994 по 2008 год выступал за Нью-Джерси Девилс. В составе этой команды он трижды выигрывал знаменитую награду Национальной лиги. Соглашение подписано на 3 сезона. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 24. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду, в некоторых местах осадки, грозы. Ветер юго-восточный умеренный, средняя температура воздуха в течение дня плюс 23. Влажность 95%, атмосферное давление 741 миллиметр. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Сладкая штучка.
1: Оба, я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и это мой

тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает так, колет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения, стать

0: Русски 16 часов.
1: В эфире Зефир. Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
1: В стране.
2: Беларусь выступает за дружеские отношения на основе экономики и мирный и дипломатический подход к решению любых возникающих вопросов, заявил Александр Лукашенко на встрече с председателем арабского парламента. Особое внимание на заседании было уделено развитию политического диалога, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
1: Детали.
2: За минувшие сутки в милицию поступило свыше 100 сообщений о звонках телефонных мошенников. Благодаря оперативности сотрудников МВД и бдительности граждан, большинство злодеяний предотвращено. Зарегистрировано 9 преступлений, которые были совершены с использованием информационно-коммуникационных технологий.
1: В мире.
2: На севере Испании бушуют масштабные лесные пожары. Властям пока не удается взять ситуацию под контроль. Огонь уничтожил почти 20 тысяч гектаров и продолжает распространяться. Из 5 населенных пунктов экстренно эвакуированы десятки тысяч жителей. Введен высший уровень готовности. К тушению привлечены 500 спасателей, спецтехника, вертолеты и армейские подразделения. Синоптики предупреждают, с 21 июля страну накроет третья волна жары. Температура поднимется до 45 градусов.
1: Вот это да!
2: В одном из китайских аэропортов появился отдел по борьбе с мышами. На пост вступили 3 бездомные кошки. Обитают пушистики в специальном домике, который находится недалеко от входа на посадку. Утром у них время патруля, и хвостатые специалисты исследуют склады, конвейерные ленты, столовые и кухни на предмет грызунов.
1: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
2: Торговый центр «Техносила» «Танк Бахарова» на Комсомольской 41 предлагает в ассортименте бытовую и компьютерную технику. Ноутбуки от 80 рублей в месяц, телевизоры от 17 рублей в месяц, холодильники от 30 рублей в месяц, стиральные машины от 25 рублей в месяц. Торговый центр «Техносила» Комсомольская 41. Остановка Площадь Победы. В Бобруйске сейчас переменная облачность, плюс 22. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. В некоторых местах осадки, грозы. Ветер юго-восточный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 23. Влажность 95%. Атмосферное давление 741 миллиметр. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

Писать договор только с теми, кого любят давным-давно. А потом нам стирают память, отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы

рождения одинаков приговоров пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду ZEFIR в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

0: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 89 копеек, евро 3,29, за 100 российских дают 3,50 белорусских. Экономика Беларуси набирает обороты. По данным Евразийского банка развития, за первое полугодие ВВП страны вырос на 1,5%. Аналитики отмечают, такому подъему помогает высокий спрос внутри республики. Белорусы стали заметно активнее ходить за покупками. Розничные продажи увеличились более чем на 7,5%. Кроме того, в стране прибавились инвестиции – 4%. Этому способствовало заметное оживление в строительной сфере. За первое полугодие на строительные и ремонтные работы в Беларуси потратили 13 миллиардов 600 миллионов рублей. Почти четверть этих средств пошла на капитальную и текущую починку зданий. Больше всего застроек остается в Минске и области. На них приходится больше половины всех объемов. В Могилевском регионе этот показатель 9%. Netflix приобрел ИИ-компанию голливудского актера Бена Аффлека за 587 миллионов долларов. Вся команда из 16 инженеров, исследователей и продюсеров перешла к новому владельцу, а сам актер стал старшим советником. Стартап занимается разработкой технологий для кинопроизводства. Софт используется, чтобы помочь кинематографистам корректировать цвет, применять визуальные эффекты и менять кадр. Важный момент. Инструмент предназначен для применения в постпродакшене картины, а не для создания с нуля. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 89 копеек, евро 3,29, за 100 российских дают 3,50 белорусских, 10 китайских юаней стоит 4 рубля 27 копеек. Эталон и сорт нефти Brent сейчас на отметке 85 долларов 2 цента за баррель. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет преобладать облачная погода, местами осадки и грозы. Ветер юго-западный умеренный. Минимальная температура ночью плюс 13. В дневные часы термометр покажет до 23 тепла. Влажность 60%, атмосферное давление 742 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

когда ты не со мной, так далеко меня терзает холод. Твой бархат кожи, блеск волос, губ алых солод. Без тебя сам не свой, я не один, меня как будто нет. И черная дыра в груди ищет свою планету.

Мои чувства с каждой секунды к тебе сильнее и сильней. Для меня никого ближе нет, никого нет родней. Ты на года, на века, навсегда я с тобой летаю. Ты будешь счастлива со мной, я тебе.

0: Белтелекома.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Решаешь, куда поступать? Белорусско-российский университет продолжает прием абитуриентов на бюджетные места по 25 июля. Ведущие инженерные и IT-специальности ждут тебя. БРУ – твой правильный выбор. Телефон 8-0222-240-888. Город Могилев.
2: Нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
3: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
4: Сделано в Беларуси.

0: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
1: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
2: Срок проведения акции по диалистике 2026. Подробности на 7карат.кв или по телефону +7 529 689 77 78.
3: Нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

в магнитофон. Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината шикарная цена на разруб хатни всего за 9,12. А также в продаже имеется широкий ассортимент колбасных изделий. Огромный выбор полуфабрикатов и свинины и говядины отличного качества и по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. Александр Лукашенко провел встречу с председателем арабского парламента. В состав делегации вошли представители ОАЭ, Египта, Ливии и Иордании. Всего 7 объединяет 22 государства Африки, Азии и Ближнего Востока, сотрудничество с которыми важно для Синёкой. Белорусские аграрии убрали 15% пощадей зерновых и зернобобовых культур без кукурузы, гречихи и проса. Намолочено зерна 1 миллион 220 тысяч тонн, средняя урожайность 41,5 центнер с гектара. За выходные в Могилевской области ДТП не зарегистрировано. Сотрудниками ГАИ региона выявлено 643 нарушения ПДД, задержано 9 пьяных водителей и 22 бесправника. 46 пешеходов привлечены к административной ответственности за несоблюдение правил, 9 из которых находились в нетрезвом состоянии. С 1 по 30 августа в Бобруйске на улице Социалистической на пешеходной зоне от улицы Карла Маркса до улицы Дзержинского развернется школьная ярмарка. Торговые ряды будут работать с 9 утра до 4 дня, выходной понедельник. До 13 августа в стране проходит акция «Лето без кишечных инфекций». В школьных и загородных лагерях усилен санитарно-эпидемиологический контроль за качеством питания, воды и гигиеной детей. С 1 сентября в школах Беларуси появится факультатив «Математика от простого к сложному» для учащихся 8-11 классов. Его цель – дополнительная подготовка к ЦЭ. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 23. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет преобладать облачная погода, местами осадки и грозы. Ветер юго-западный умеренный. Минимальная температура ночью плюс 13. В дневные часы термометр покажет до 23 тепла. Влажность 60%, атмосферное давление 742 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир ФМ» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей завтра в 8 часов утра.

0: для лиц старше 16 лет.
1: За дело, за право. Лидеры мнений. Им есть что сказать, вам есть что послушать.
2: Добрый вечер, в эфире программа «За дело, за право» и я, ее ведущая Нелимята. И начать нашу передачу я хочу, процитировав слова нашего президента. Ну как можно

0: мы с адвокатами обсуждаем эту тему и ждем от вас бесценную информацию.
1: Первое, что следует знать, это то, что законодатель приравнял наших с вами питомцев к имуществу. И, соответственно, к животным применяются нормы законодательства об имуществе, но с учетом определенных особенностей.
2: Как собственники своих любимых питомцев, имеем право владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Кроме того, поскольку речь идет об имуществе, мы должны знать, что право собственности на имущество, которое уже имеет собственника, может быть приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки. И, безусловно, вы можете защищать свои права и своих питомцев даже в судебном порядке.
0: Итак, если вы завели домашнего любимца, придумали ему имя и даже уже успели его полюбить, ну, как члена семьи, вот что нужно сделать дальше?
3: В первую очередь животное обязательно нужно зарегистрировать. Сделать это можно в исполкоме администрации по месту жительства, написав заявление. Это административная процедура. Кроме заявления, нужно будет предоставить также еще ряд документов. Среди важных из документов я хочу отметить, что вам обязательно понадобится письменное согласие всех совершеннолетних лиц, проживающих в квартире, в случае регистрации животного в квартире. Письменное согласие наймодателя в случае регистрации животного в квартире, одноквартирном жилом доме, занимаемом по договору найма.
1: А если вы регистрируете собаку, требующую особой ответственности владельца или опасную собаку, то необходимо даже будет представить копию удостоверения, подтверждающего прохождение специальных курсов, и даже копию документов, подтверждающих приобретение такого питомца.
2: Процедура эта бесплатная, совершается в день подачи заявления. В результате вы получите бессрочно действующее удостоверение и жетон на своего питомца. Жетон должен быть постоянно прикреплен к ошейнику животного.
0: А вот можно хотя бы вот несколько примеров, вот что это за такие опасные питомцы?
3: Да, безусловно. До недавнего времени, а именно до 1 февраля 2026 года, таким опасным питомцам были отнесены собаки следующих пород. Назову более известных. Бультерьер, овчарки, доберман-пинчер, московская сторожевая, ротвейлер, черный терьер и даже шарпей, китайская бойцовская собака. В настоящее время перечень опасных пород находится в стадии согласования.
1: Знаете, мы когда готовились, я была крайне удивлена, что в списке оказался шарпей. Они такие милые,
0: да,
1: у нас во дворе. Но они как плюшевые игрушки.
0: Они небольшого, да,
1: нет,
0: размера.
1: Совсем маленькие, но они такие.
0: Ну, мощно, но все равно же, они же
1: красавчики.
0: Настолько милые.
3: Но, тем не менее, отнесены к перечню.
1: Есть еще один очень важный момент. Регистрация, о которой мы сейчас говорим, подлежат только кошки и собаки. При этом следует помнить, что указанные животные подлежат регистрации в течение 3 дней со дня приобретения. Щенки и котята должны быть зарегистрированы в возрасте от 3 до 3,5 месяцев. А далее о приобретении питомца необходимо поставить в известность ветеринарное учреждение по месту постоянного проживания. Сделать это нужно в 3-дневный срок после заведения животного.
2: Уважаемые слушатели, помните, ветеринарное учреждение нужно уведомлять также о продаже, гибели, пропаже, перемене места жительства или сдаче собаки-кошки. И еще, если животное уже достигло возраста 3 месяцев, его нужно привить от бешенства. Такую прививку необходимо делать ежегодно.
0: Вот пока мы обсуждаем приобретение питомцев и их регистрацию, вот к нам пришел вопрос. Почему многодетным нельзя больше 2 животных? Вот пугаются?
3: Ну, прежде чем ответить на этот вопрос, напомню, что с 1.01.2025 года у нас действует закон об ответственном обращении с животными. Именно там имеется такой термин, как «животное-компаньон». По смыслу закона, наши с вами питомцы – это и есть животное-компаньон, поскольку владелец такого питомца испытывает к нему привязанность и содержит в домашних условиях для удовлетворения эстетических потребностей и потребностей в общении.
1: Дополнительно вопросы содержания питомцев регулируются правилами содержания домашних собак, кошек, а также отлова безнадзорных животных в населенных пунктах Республики Беларусь. И вот в пункте 3.1 указано, что при соблюдении правил и требований разрешается содержать кошек, собак в занимаемой одной семьей отдельной квартире, но не более 2 животных в отдельной квартире многоквартирного дома. Таким образом, именно правилами количество питомцев ограничено.
2: А вот что касается признания семьи, находящейся в социально опасном положении, то на законодательном уровне утверждены критерии и показатели социально опасного положения. Именно такого критерия, как указывается в вопросе, там не имеется. Вместе с тем, факт содержания большего количества животных может стать

0: основанием для привлечения к административной ответственности.
1: А также при ответе на вопрос слушателя следует помнить, что большое количество животных может создать антисанитарные условия. Ну, например, неприятный запах, грязь, экскременты, что недопустимо при проживании детей. Также семья может быть поставлена в СОП, если будет выявлено ненадлежащее выполнение родительских обязанностей. Например, дети не доедают из-за трат на животных, условия проживания не соответствуют требованиям безопасности, ну и в иных случаях.
2: Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, но после которого обязательно продолжим наше общение, а дальше мы узнаем, какие же правила нужно соблюдать владельцам домашних животных.
3: За дело, за право. Лидеры мнений. Им есть что сказать, вам есть что послушать.

0: для лиц старше 16 лет.
1: За дело, за право. Лидеры мнений. Им есть что сказать, вам есть что послушать.
2: Возвращаемся после перерыва и продолжаем обсуждать ваших питомцев, друзья. И с нами адвокаты специализированной консультации, цивилист Ольга Маевская, Светлана Романенко и Марина Круг. Вот какие же правила нужно соблюдать, если у тебя есть все же питомец?
3: Основное правило – это то, о чем мы говорили до перерыва. В одной квартире многоквартирного жилого дома можно содержать не более двух животных – кошек и собак. А вот если в квартире проживает несколько нанимателей, ну или несколько собственников, разрешается содержать не более одного животного на семью каждого нанимателя. И при этом еще нужно получить согласие всех совершеннолетних, которые проживают в этой квартире.
4: При этом на частные дома или квартиры в блокированных жилых домах данные требования не распространяются. А вот содержать животных вы должны непосредственно в своем жилье. Это означает, что содержать животных во вспомогательных помещениях запрещено. Данное требование распространяется не только на кошек и собак, но и на любых животных, в том числе и пчел.
5: Если же ваши питомцы покидают пределы вашего жилья, например, прогулка, переезд, то вы должны принять меры для исключения возможности нанесения ими вреда другим гражданам, животным и загрязнения общего имущества, расположенного во вспомогательных помещениях и на придомовой территории.
3: Особые требования к выгулу домашних собак и кошек запрещается, то есть категорически запрещается их выгул на придомовой территории. Очень интересно, что на сайте администрации каждого района можно найти информацию о специально оборудованных площадках для выгула. Если вы считаете, что в вашем районе таких площадок недостаточно, обращайтесь с соответствующими письмами и обосновывайте необходимость создания дополнительных площадок. А что касается непосредственно требований к выгулу, то собаку во время выгула нужно держать на коротком поводке и в наморднике. Есть исключение. Это не распространяется на щенков до 3 месяцев и декоративных собачек ростом до 25 сантиметров холки, которых, в принципе, можно выводить на поводке без намордника. И то, о чем я говорила. Выгуливаем собак только в специально отведенных местах.
4: И еще важный момент. Выводить собак и кошек на прогулку в места общего пользования можно только при наличии у них прививки от бешенства. При выгуле собаку или кошку обязательно нужно сопровождать. В противном случае животное будет признано безнадзорным.
2: Вот мне кажется, что для каждого хозяина это страшный сон, если он потеряет вот своего питомца или посчитает его питомца безнадзорным.
5: Действительно, законодатель выделяет безнадзорных животных в отдельную категорию. Так, статьей 231 Гражданского кодекса закреплено, что лицо, задержавшее безнадзорный или пригульный скот или других безнадзорных домашних животных, обязано возвратить их собственнику. А если собственник животных или место его пребывания неизвестны, то не позднее 3 дней с момента задержания заявить об обнаруженных животных в орган внутренних дел либо орган местного управления и самоуправления, которые принимают меры к розыску собственника.
2: А вот и мне еще один такой вопрос. А если вот хозяина животного все же не найдут, вот что в итоге?
4: Законом урегулирована ситуация, когда собственник безнадзорных животных в разумное время не будет найден. Если в течение 6 месяцев с момента заявления о задержании безнадзорных домашних животных их собственник не будет обнаружен или сам не заявит о своем праве на них, лицо, у которого животное находилось на содержании и в пользовании, приобретает право собственности на них.
2: А если хозяин найдет, но потом...
3: А вот если прежний собственник найдется, либо найдет своего питомца, но спустя уже 6 месяцев, то тоже есть определенные права. Прежний хозяин может потребовать возврата своего любимца-любимицы, если питомец по-прежнему будет привязан к нему, либо если новый собственник, владелец животного, плохо с ним обращается. И еще такой интересный момент. Вот тот, кто нашел безнадзорное домашнее животное и вернул хозяину, имеет право потребовать от собственника вознаграждения. Закон регулирует даже этот момент.
2: Ничего
3: до 20%
2: себе.
3: От стоимости имущества.
2: Ого, ну нам срочно нужны советы от адвокатов. Как обезопасить себя и своего питомца?
4: Один из наиболее распространенных советов – поставить собаке чип. Процедуру проводят в государственных и частных клиниках. Чип вводится под кожу, как обычные инъекции, и в дальнейшем служит виртуальным паспортом питомца. Микрочип содержит информацию о владельце и племенном питомнике. Поэтому найти хозяина потерявшейся чипированной собаки несложно. Достаточно привести ее в ветклинику и просканировать микросхему.
5: Хочу обратить внимание, что в некоторых случаях чипирование животных уже является обязательным. Процедура обязательна только для заводчиков и владельцев питомников. Приплод необходимо чипировать до продажи. Для обычных владельцев домашних собак и кошек чипирование остается же добровольным, но настоятельно рекомендуется для идентификации. Вот о чем мы говорили выше.
3: Еще один интересный факт. Допустим, охотничьи собаки в Республике Беларусь регистрируются только при предоставлении ветеринарного паспорта с номером электронного чипа. При этом разработана специальная административная процедура, в рамках которой нужно даже предоставлять фотографии питомцев. Ну а если обобщить, то, конечно, использование чипов для идентификации животных – это один из самых надежных способов найти так называемую потеряшку и, самое главное, доказать принадлежность питомца определенному лицу.
2: Ну, мне, как всегда, нужны срочно советы от адвокатов. Вот как поступать, если вы нашли бездомную собаку и решили позаботиться об этой находке?
4: Обязательно сообщите о своей находке в ближайшее отделение милиции или орган местного самоуправления. Добейтесь того, чтобы ваше заявление приняли и зарегистрировали надлежащим образом.
5: В течение первых 6 месяцев собирайте все кассовые чеки и квитанции о материальных затратах на содержание собаки из зоомагазинов, ветеринарных клиник и других учреждений. Если вы подавали объявление в печатные органы о своей находке, не забудьте сохранить квитанцию и оттуда.
3: И вот если собственник обнаружится в течение 6 месяцев после регистрации вашего заявления о находке, кроме предъявления ему целого вороха различных квитанций, ну и, соответственно, требования о взыскании этой суммы, вы имеете право заявить о своем законном праве на вознаграждение, 20%, о которых я говорила ранее.
2: Ну и сейчас сделаем небольшой перерыв, после которого продолжим обсуждать домашних питомцев и узнаем, можно ли делить домашнее животное в случае развода и можно ли взыскать моральный вред, если пострадал ваш питомец. Да, и о многом другом.
1: За дело, за право. Лидеры мнений. Им есть что сказать, вам есть что послушать.
6: Реклама. Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду ZEFIR в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
7: Я устала выбирать.
8: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
7: Люблю тебя. Пойдем скорее.
8: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
9: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +375 29 689 77 78.
6: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
10: Сделано в Беларуси.

0: как друг друга однажды встретили.
1: Взглядов нежных, своих свечей
0: погасили и не заметили.

0: для лиц старше 16 лет.
1: За дело, за право. Лидеры мнений. Им есть что сказать, вам есть что послушать.
2: Возвращаемся в студию, продолжаем обсуждать все вопросы, которые связаны с вашими питомцами. В студии адвокаты Ольга Маевская, Светлана Романенко и Марина Круг. И у нас есть вопросы от слушателя. Дети хотят завести какого-нибудь необычного питомца. Есть ли какие-то ограничения или у себя в квартире я могу держать, ну, кого захочу?
3: В Республике Беларусь есть перечень видов диких животных, запрещенных к содержанию и или разведению в неволе, в квартирах, в жилых домах, придомовых территориях, в дачных кооперативах. К таким животным относятся все виды кобр, многие из хищников, львы, тигры, леопарды, ягуары. Из пчел запрещены к содержанию восточно-африканская медоносная пчела, капская медоносная пчела, африканизированная пчела. Красноухие черепахи также запрещены.
2: Но я поняла, что прежде чем завести редкого питомца, лучше обратиться к адвокату и, конечно же, все уточнить. Я знаю, что некоторые домашние питомцы очень дорогие и стоят тут, ну, немало денег. Возникают ли вопросы раздела домашних питомцев вот в вашей практике?
4: Да. Такие вопросы, к сожалению, либо счастью, возникают. На самом деле, было много ситуаций, связанных с животными. И когда вот делили всевозможных питомцев, и когда возникают вопросы возмещения вреда, причиненного домашними питомцами. Но вот если касается вопроса раздела совместно нажитого имущества, то, как правило, супруги договариваются сами. Но вот было несколько интересных принципиальных ситуаций, когда, например, супруги делили имущество, и в состав наследства была включена кошечка достаточно редкой породы, очень симпатичная, симпатичная и очень дорогостоящая. Поскольку к питомцу применяются требования об имуществе, она была включена в раздел. Ситуация была сложная. Да. Каждый из бывших супругов, он любил питомца и заботился о нем. Да, то есть мы не можем сказать, что кто-то один
2: кто-то
4: заботился
2: больше,
4: хуже,
2: кто-то
4: либо
2: меньше.
4: Допускал, не дай бог, там жестокое обращение с животным. То есть все заботились. И никто не хотел уступать. В итоге было заключено мировое соглашение. Мужчина согласился оставить кошечку своей бывшей супруге, но он взамен потребовал значимую часть бытовой техники. Я помню, это был огромный телевизор, который моя клиентка тоже не хотела отдавать, и вот он обосновал. Ну, ты знаешь, ты вот будешь сидеть и гладить котика, а я буду сидеть и смотреть футбол. И тогда вот как бы это будет считаться более-менее справедливым. Суд утвердил такое мировое соглашение, и, в принципе, все урегулировалось.
2: Это хорошо. Вот нашу передачу мы начинали с необходимости заботиться о наших питомцах и ответственно к ним относиться. Вот расскажите об этом.
3: Есть ряд обязанностей, которые должны выполнять владельцы животных. Первое и важное – в случае отказа от животного, его собственник обязан передать животное в пункт содержания, приют, в зоозащитную организацию или иным лицам, которые могут обеспечить условия содержания такого животного.
5: Хочу также отдельно отметить, что собственник собаки, требующий особой ответственности владельца, опасной собаки, обязан пройти специальные курсы в течение 3 месяцев с момента приобретения собаки.
4: И есть еще особые требования и ограничения, которые связаны с содержанием животных. В частности, не допускаются, будьте внимательны, жестокое обращение с животными. Запрещено содержание и использование животных в условиях, которые не свойственны этим видам животных с учетом их индивидуальных особенностей, включая чрезмерные физические нагрузки. Также запрещено разведение породистых животных с явными врожденными физическими пороками. И запрещено натравливание, мы понимаем, это понуждение к нападению животных на других животных и на физических лиц.
3: Еще строго запрещено удаление без ветеринарных показаний или требований стандарта породы клыков, когтей, ушей, хвостов. Оставление животных без присмотра в общественных местах, в том числе на привязи, за исключением мест, специально оборудованных для нахождения животных-компаньонов без присмотра владельцев, но на срок не более 2 часов. Содержание животных, не привитых против бешенства, если такая вакцинация обязательна.
5: И, безусловно, условия содержания животных должны удовлетворять их потребности в пище, воде, воздухе, свете, отдыхе и иные физиологические потребности, в том числе выражающиеся в двигательной активности и отправлении естественных надобностей.
2: Я знаю, что у вас еще была интересная практика. Вот хочу расспросить об этом более подробнее. Расскажите.
4: Здесь может быть не столько интересно, сколько жуткое.
2: Да.
4: Когда у женщины была кошечка, жили они в частном секторе, и был у нее сосед. Обстоятельства, история об этом умалчивает, специально либо случайно произошли такие события, в результате которых, в общем-то, выстрел из пневморужья произошел, и пуля попала в соседскую кошечку, которая получила травму. Возник вопрос о возмещении вреда, потому что наша собственница возила кошечку в ветеринарную клинику и выхаживала ее, предпринимала все меры, несла существенные затраты. Возник, конечно же, спор о том, кто виноват и кто должен возмещать все эти расходы. Так вот, могу отметить, что суд взыскал все расходы на лечение и на восстановление питомца, но хозяйка кошечки, она заявляла требования компенсации морального вреда. Здесь можно понять, потому что действительно ситуация была очень неприятная, она кошечку выхаживала, скажем так, сама действительно очень переживала. Но помним, что возмещение вреда в данном случае было отказано, и отказано было в соответствии с законом, поскольку речь идет юридически о возмещении вреда, причиненного имуществу, пусть даже с учетом особенностей этого имущества.
3: Моральный вред можно взыскать в том случае, если вред был причинен в рамках действия закона о защите прав потребителей. Например, вашему питомцу оказали некачественную помощь в ветеринарной клинике или в иных подобных ситуациях.
2: У нас есть еще один вопрос. У меня кошка, должна ли я платить за нее налог?
5: В настоящее время законодательство обязывает вносить определенные платежи только владельцам собак. А вот налог на собак необходимо платить ежеквартально с момента достижения ими возраста 3 месяцев.
4: Я напомню суммы оплаты. Они будут следующие. За каждый квартал подлежит оплате сумма в размере 67 белорусских рублей, если у вас собака потенциально опасной породы, и 14 белорусских рублей во всех остальных случаях.
3: Есть и определенные льготы. При этом оплата такого налога упрощена. Сумма налога включается в квитанцию об оплате коммунальных платежей.
2: Время нашей передачи подходит к завершению. Впервые на нашем радио мы обсуждали права и обязанности владельцев домашних животных, узнали массу бесценной информации, и настало время попрощаться. Слушайте нас на волне 95.4, и через неделю мы обсудим все самое интересное.
1: За дело, за право. Лидеры мнений. Им есть что сказать, вам есть что послушать.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: В 2026 году АвтоВАЗ выходит на финишную прямую с кроссовером «Лада Азимут». Серийное производство стартует уже в третьем квартале. Сейчас инженеры доводят до ума прототип гибридной версии полноприводного подключаемого гибрида с суммарной мощностью 500 лошадиных сил. По расчетам разработчиков, такой «Азимут» сможет разгоняться до 100 км всего за 5,7 секунды, а общий запас хода достигнет 1100 км. На старте продаж модель предложат с двумя атмосферными моторами, 1,6-литровым на 122 лошадиные силы и 1,8 литра на 135 лошадиных сил в паре с механикой или вариатором. В дальнейшем линейку дополнит турбированный двигатель на 150 лошадиных сил с классическим автоматом. Сроки его появления пока не уточняются.
1: Про машины для людей.
2: Механическая коробка передач в США практически ушла с массового рынка. В 2026 году на ее долю пришлось всего 0,9% продаж новых авто. Тенденция прослеживается десятилетиями. Если в 80-х механика занимала 35% рынка, то в 2006 показатель упал до 9%, а в 2021 он уже достигал тех же 0,9%. За последние 10 лет число моделей с механической коробкой передач сократилось на 57%. Текущая модель на году их осталось всего 24, и почти все спортивные версии, вроде BMW M2, Honda Civic Type R и Toyota GR Corolla. При этом спрос на такие машины остается невысоким, и одна из главных причин отхода от механики – падение числа водителей, умеющих ею управлять. Так, среди поколения Z навык вождения с тремя педалями есть лишь у 39% автомобилистов.
1: Дай газу!
2: В Китае начались продажи флагманского гибридного кроссовера Havell H10. Длина его превышает 5 метров, а просторный салон рассчитан на 5 или 6 пассажиров при колесной базе 3000 мм. Силовая установка, подключаемый гибрид второго поколения, 1,5-литровый турбомотор и 2 электромотора в сумме выдают 598 лошадиных сил, а разгон до сотни занимает всего 4,9 секунды. На одной электротяге кроссовер способен проехать до 180 км. Помимо впечатляющей динамики, модель выделяется серьезным дорожным потенциалом. Клиренс составляет 220 мм, а преодоление брода глубиной до 60 см. Также имеются блокировки дифференциалов и полноуправляемое шасси с режимом краба. Продвинутым набором ассистентов в него входит лидар и 27 датчиков, плюс функция автопарковки с запоминанием до 100 маршрутов.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината шикарная цена на разруб хатни всего за 9.12. А также в продаже имеется широкий ассортимент колбасных изделий. Огромный выбор полуфабрикатов и свинины и говядины отличного качества и по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Шалом.
1: Всем-всем доброго, уютного, жаркого июльского вечера понедельника, 19.03 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений. Шалом на волнах самого сладкого радиостраны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваши летние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также можно писать в нашу официальную группу ВКонтакте Zephyr FM 95.4. Ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. И снова мы в эфире на Зефире, пишет Светлана Дегтярева. Самый душевный приветик отправляется в прекрасный город Бобруйск, Шмат, Евгешке. Братуля, хочу пожелать тебе положительных эмоций, легкой недельки. Пусть настроение всегда будет солнечное, на районе все стабильно, а я уже ударно тружусь. Береги себя и знай, я тебя всегда жду, скучаю и люблю. Самый солнечный и согревающий душу домашний привет летит сегодня моему сыну Сереже Блядько, пишет Лариса. Дорогой мой, улыбнись и с добрыми мыслями и чистым сердцем продолжай гордо двигаться вперед. Отличного настроения и уверенности в своих силах. У меня все хорошо, любимки уехали, но я стараюсь не унывать. Приключения продолжаются. Приветик улетел, а я жду тебя, люблю и скучаю. 100 миллионов обнимашек от всех наших. Привет, горячий, из города Мозыря, Попова Алексей от брата Леонида. Приветик получил, жди ответ. Не грусти, не скучай, мы рядом. Обнял по-братски брат Леня. Привет и поздравления с юбилеем Алексею Леонидовичу Шпаковскому от Ольги и Павла. Желаем силы духа, крепости, добрых людей рядом. Якутяночка передает мощный заряд позитива своему мужу Алексею Бармотову. Набирайся сил, любимый, в твоем гнездышке все в порядке. День ближе к вечеру, вечер к утру, а утро к тебе. Время приближает нас к мечте. Передаем поздравления с днем рождения для Леши Шпаковского от жены, родителей, тещи и тестя. Желаем крепкого здоровья, благополучия и любви. Мы тебя любим и ждем. Передаем поздравления с юбилеем любимому сыночку Лёше Шпаковскому от мамы и папы. Желаем крепости духа, здоровья и скоро быть дома. Поздравляем нашего дорогого и любимого братишку Алексея Шпаковского с красивым юбилеем. Желаем ему здоровья, радости и сил во всех делах. С уважением, семья брата Влада. Летит скучающий приветик любимому мужу и отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Зайка моя, была рада слышать. Целую тебя через километры, берегу тебя в сердце. Обнимаю мыслями, люблю душой, мой самый любимый человек на земле. Береги себя для меня, хорошего вечера. Целую, Буся моя, сладких снов, родной. Обожаю и люблю. Передайте привет моему любимому брату Ромашке. Ты справишься, я точно знаю. Пусть силы не покидают тебя ни на миг. Я всегда рядом, даже если далеко.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» поздравляет всех с началом новой летней рабочей недели. Ну, а мы возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Привет понедельника летит родному Аристарху Крюковскому от родных и друзей, пишет Наталья. Родственники из Владивостока передают тебе огромный привет. Мы все ждем тебя, любим и верим в твоего ангела-хранителя. Береги себя, обнимаем сердцами. Летит наш домашний приветик нашему любимому человеку Людвигевичу Александру. А у нас все хорошо, надеемся, у тебя тоже, Саня. Суперского настроения на всю неделю. Добрых вестей, побольше улыбок. Ну а мы будем тебя ждать, не скучай, твои родные, которые каждую секундочку с тобой рядом. Передайте огромный привет Слесарчук Димке от Натальи и сына Ванечки. У нас все хорошо, я работаю, звони после 14, я буду после ночи. Обнимаю, скучаю, люблю очень сильно. Сегодня получила ответ твой, немного в шоке. Хорошего начала недели. Моему ласковому солнышку мужу Валерию передаю любящий нежный привет, пишет Инна Хрипунова. Счастье мое, как же я рада была тебя увидеть, напитаться твоей силой, любовью. Так спокойно, тепло и уютно побыть вместе, хоть и такое короткое время. А так у нас все хорошо, вчера установили уже все в душевой кабинке. На этой неделе обещали закончить пол. Китику так и не могу найти пока. Если бы только знал, как мне не хватает тебя, очень скучаю по тебе. Люблю бесконечно, малыш мой. Целую нежно-нежно, обволакивай душой твоя, навеки маленькая я. Передаю приветик единственному неповторимому, незаменимому, любименькому мужу Виктору Иванютенко, пишет Елена. Муж любимый Виталика вчера провели в части, был в 17.30, очень тяжелое мероприятие. Опять грусть, тоска, пустота, с нетерпением жду нашей встречи. Безумно сильно люблю, невыносимо сильно скучаю. Ты мое все, береги себя, ты мне очень нужен. Сладеньких снов, душа моя. Хочу передать привет своему папе Валерию, написала Полина Хрипунова. Пап, привет, у меня все в порядке, вот сейчас гуляю, ничего нового особенного не происходило. Надеюсь, у тебя все хорошо, очень сильно тебя люблю и сильно скучаю. Самый добрый и скучающий привет летит моему дорогому брату Саше, пишет Катерина Триневская. Вот и началась очередная рабочая неделя. Сегодня у нас дождливо и много работы. Вернулась домой, занимаюсь ужином. Дети наслаждаются каникулами. Все у нас хорошо. Отличного настроения, уютного вечера. Саня, обнимаю тебя. Очень люблю. Бусь. Передайте привет милому парню Дмитрию и его котикам. Осталось совсем немного, и скоро твоя жизнь засияет новыми красками. А вот приветик от Кристины Сергею Матушеву. Любимый привет, думаю, у тебя все хорошо. У нас дома все отлично, ждем, очень скучаем. Ты, главное, береги себя, а я люблю тебя. Целую, обнимаю и жду встречи. Все будет у нас хорошо, родной, улыбнись, ты у меня самый лучший. Люблю и сладких снов. Твоя Кристина. Передаю самый теплый домашний любящий приветик моему любимому папочке Валерию, пишет Валерия Хрипунова. Папочка, приветик, у меня все хорошо, вот сегодня выходной был, потом до 26-го работа. Рома в Минск приехал, встретились, но так в целом ничего новенького больше не происходило. Надеюсь, у тебя тоже все хорошо, не грусти и береги себя. Я очень тебя люблю, очень скучаю, скоро увидимся. Обнимашки крепкие, твоя доченька Лерочка. Оставайтесь с нами, друзья. Июльский шалом на самом сладком.

0: Все позитивом, отличным настроением вместе с программой «Шалом». Ну и, конечно, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Нежный приветик самому родному щеморю Диме. Это мой самый дорогой и любимый муж. В пятницу отработали хорошо, Полина передает привет, и что не обижается, поэтому все как и раньше. Хорошего вечера, сладких снов, скоро зацелую, с любовью, жена. А вот солнечный привет любимому Хайдару. Люблю тебя сильно и целую, обнимаю, береги себя. Очень счастлива за тебя. Скучаю, Алина. Дорогому любимому сыночку и невеча Роману летит привет из Ковалей. Пишет Наталья. Дорогой мой, все у нас хорошо. Ксюша и Валера с нами, загорают, отдыхают, передают большой привет. Нашей Сане завтра 37, так что, сынок, время летит очень быстро. Мы стареем, а ты ближе к дому. Не грусти, мой хороший, все лучшее впереди. Ждем и очень скучаем. Мама! Хочу передать привет самому любимому мужчине на свете, Нуфриенко Сергею, написала Оксана. Вы, сынок мой, все у нас хорошо, сейчас дома с Юлей. Скоро пойдем на прогулку, жарко очень, я очень сильно соскучилась. Очень сильно тебя не хватает рядом, целую в обе щечки, мой сладкий носик, твоя любимая жена. Всем доброго вечера желает Татьяна Дриневская. Согревающий душу, сердечный, любящий приветик летит нашему самому лучшему сыну на свете Александру. Получила приветик от Гали. У нас все хорошо, завтра выписывает бабушку из больницы. Папа поедет в Лельчицы, чтобы помочь деду транспортировать ее. Благотырского тебе здоровья, сыночек. Душевного равновесия и спокойствия. Береги себя. Безмерно любим и скучаем. Ждем встречи, целуем, обнимаем. Твои родители. Передаю приветик моему дорогому братику Ануфриенко Сергею, написала Ирина Прокопенко. У нас все хорошо, уже приехали домой. Хорошего вечера, мой дорогой. Не скучай, не грусти, лучше улыбнись. Очень люблю и скучаю. Твоя сестренка Ира. Цем-цем. Приветик своему любимому мужу Саше, посылает Марина Дриневская. У меня все хорошо, сейчас дома, готовлю ужин. Я очень сильно тебя люблю. Крепко обнимаю и скучаю. Очень жду встречи. Береги себя, целую. Твоя жена. Самый любящий приветик братику, сыночку, дяде и внуку Шоколадимику, пишет Ольга Рожко. Братик, все у нас хорошо, мы с Тасюлей в деревне эту недельку наслаждаемся природой и отдыхаем. Большой привет тебе от тети Лены с Шурой. В остальном все как обычно, братик, легкой тебе недели. Береги себя и не болей, обнимаем и очень любим. Передаю привет папе Павлову Евгению, пишет Талина. С днем рождения! Посылаем тебе море любви и тепла в этот день. Главное, береги себя и не болей. Пусть здоровье будет крепким, а на душе светло и радостно. Мы очень скучаем по тебе и всегда мысленно рядом. Любим бесконечно и крепко обнимаем. Еще раз напомню, друзья, ваши летние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте ZIFFM95.4, ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм. Оставайтесь с нами, летний шалом в эфире.
1: Сделано в Беларуси.

0: Ты не можешь ни выиграть, ни проиграть до тех пор, пока ты не участвуешь в гонках.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

0: Шалом.
1: И вновь замечательного уютного летнего вечерочка всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Всем доброго вечера, желает любовь. Передаю привет сыну Андрею. Выходные провела дома. Никита сегодня приступил к работе. Хорошего тебе настроения и теплого вечера. Обнимаю, скучаю. Мама. Передаю привет брату Савчук Максиму. Братишка, я сегодня отправила тебе приветик. Завтра еще один. Допишу, сегодня еще кое-что отправила. Надеюсь, ты больше не в обиде на меня. И у тебя все хорошо. Очень скучаю. Хорошо провести этот вечер. Сладких снов. Мы тебя любим. Обнимаю. Твоя сестра Ника. Самые теплые объятия летят нашему любимому Максиму Демчуку, пишет Виктория Воронина. У нас все хорошо, валяемся дома и смотрим шоу. Маленький Демчучок ест уже больше, чем я. От тебя приветов пока нет, а так все отлично. Настроение супер, надеюсь, у тебя тоже пирожочек. Все образуется, я люблю тебя. Хорошего вечерочка, роднулька. Нежный приветик моему любимому мужу Дукорскому Александру, пишет Оксана. Родной, сегодня получила посылку. Спасибо огромное за заботу и благодарность Елене Григорьевне. Кудасов, 23-го дома. Люблю тебя. До встречи. Твоя жена. Любящий, горячий, скучающий приветик любименькому мужу Димочке Арсеньеву посылает Виктория. Приветик получила, ответ сегодня отправила. У нас сегодня хорошо, думаю о нас. Кажется, с нашей встречи прошла целая вечность, так хочется снова тебя обнять. Услышать твой голос, увидеть твою улыбку. Нет ничего более гнетущего, чем разлука. Скучаю, люблю бесконечно, жду встречи. Твоя любящая и преданная жена Виктория. Добрейшего вечерочка всем желает Юлия Филимончик. Летит любящий, безумно скучающий приветик моему любимому Кириллу Петровскому. Все вроде устаканилось, но я на это надеюсь. Я буду в порядке, обещаю. Ты не грусти, я помню о тебе. Любим и скучаем, не грусти. Ну а мы отправляемся в Инстаграм новой недели, друзья. Посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. А вот приветик любимому и папочке Кариму, родной. Вот и пролетели эти долгие выходные. И снова мы вместе. У нас все хорошо. Отвлекаем себя. Работа. Ее здесь много. Жду не дождусь заветного дня. Нервы на исходе. Малыш скучать не дает от слова совсем. Жду от тебя приветик. Сегодня не было, милый. Люблю и скучаю безумно. Обнимаю до хрустяшек. Твоя богиня. Передаю привет своему любимому мужу Якимовичу Сергею. Хочу пожелать хорошего вечера и настроения. Все у нас нормально, только очень скучаем. Сережа, я буду выходная 22-го. Можешь мне звонить, буду ждать. Люблю тебя, твоя Анютик. Привет, папа Сережа. Даже на расстоянии мы думаем о тебе и посылаем самые теплые слова. Ты наш герой, и мы тебя очень любим. Ждем встречи скорее. Обнимаем, Ксения и Александр. Передаю привет любимому мужу Лавруковичу Константину. Костик, все будет после операции в конце сентября. Мой Светик. Глебушонок передает привет крестному Барматову Алексею. Гоняю на велике, наслаждаюсь каникулами и очень жду встречи с тобой. Жму руку. Оставайтесь на волне Зефир FM, друзья. Июльский шалом в эфире.
0: Включайся.

0: Шалом.
1: 19:43 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений Шалом. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаем приветик нашему дорогому сынуле и братишке Кириленко Никите. Как ты? Надеемся, все хорошо у тебя, главное, не болей. У нас все нормально, сегодня отправили приветики, много-много фоток, сейчас лежим отдыхаем. Погода пасмурная, мама пошла за грибочками, говорят, их очень много. А так все хорошо, безумно скучаем, скорее бы услышаться. Пей больше горячего чая и меда побольше. Безумно крепко обнимаем, твоя семейка. Передаю привет любимому человеку и мужу печени Андрею Юрьевичу. Желаю тебе хорошего настроения. Хочется сказать, что я очень тебя люблю, и я рядом. У нас все хорошо, день рождения сына прошел на ура. Привет и тебе от всех, и крепкие объятия. Береги себя. С большой любовью, твоя семья. Родному Максимусу мой любящий привет. Милый, начинаю с самого главного. Я безумно тебя люблю и очень-очень скучаю. Помни об этом каждый день. Посылаю воздушный поцелуй, пусть он долетит быстрее ветра. У нас все хорошо, береги себя. Твоя Виктория. А вот привет любимому папочке Якимовичу Сергею. Бабуль, у нас все хорошо, не переживай. Мы очень сильно тебя любим, скучаем и ждем. Береги себя, пожалуйста. Твоя любящая семья. Большой приветик Алексею Барматову от Дашульки. Огромный привет Ануфриенко Сергею. У нас все хорошо, днем дома сидим из-за жары, только вечером выходим гулять. Скучаем по тебе и крепко обнимаем, надеемся, все у тебя хорошо, ждем. Юлия Изабелла и твоя любимая жена Оксана и дочь Амелька. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. Не спрашивайте меня, кто он для меня. Я многого сама не понимаю. Но сердце вдруг сгорает без огня, когда во снах его я обнимаю. Не спрашивайте, что я в нем нашла. Наверное, не смогу я вам ответить. Он просто подарил мне два крыла и стал дороже всех на белом свете. Люблю тебя выше неба, твое солнышко. Самый нежный приветик передаю Барматову Алексею, своему братику. Сейчас сижу, пишу тебе рассказ, как мы провели выходные. Очень скучаем и любим всем сердцем твои роднули из Слонима. Самый нежный приветик мужу Митько Евгению, любимый. Моя жизнь изменилась, как только в ней появился ты. Я наслаждаюсь каждым днем, потому что знаю, ты есть у меня. Безумно люблю. Храни тебя Бог. Твоя Анастасия Васильевна. Самое родное радио нашей страны. Передайте, пожалуйста, теплый привет моему любимому сыночку Аристарху. Я скучаю без твоей улыбки, твоего света. Люблю и жду тебя. Твоя мама. Ну что же, друзья, у вас есть еще время этим замечательным июльским вечером зарядить своих родных и близких позитивом и отличным летним настроением. Ну а пока послушаем братьев Гримм с треком «Здравствуй, лето». Далее Мот и Егор Крид и их трек «Шарады». Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами, скоро услышим.

Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой буковке?

0: Шалом.
1: Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера понедельника и отличного, позитивного летнего настроения. Берегите себя и своих близких. Все обязательно будет хорошо. Всем яркого лета и только хороших новостей. Ну и, конечно, продуктивной рабочей недели. Меня зовут Михаил Бутин. Услышимся завтра. Пока.

уходи, но знай,

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

Вы слушаете самое сладкое радио страны. Zephyr FM. В Бобруйске 22 часа. 90.

парке большой махахон. Летнее чудо природы, ты одна на миллион. Дама червей из колоды, это наш аттракцион. А дальше пойдут тепи.

как будто, но шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так не

0: встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Сделано в Беларуси.

Они уходят с нами дальше этих детских комнат. Не забываем, кто мы и то, о чем с тобой мечтали. Но музыка напомнит все то, что забывать мы стали. Любовь не для того, чтобы страдать, а дом не для того, чтобы уезжать. Не рви цветы, чтоб просто подарить, они, как ты, хотят красиво жить.

0: Вечерний зефир.
1: Сига падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех.

твоя любовь не усталость, не, она не тянется шлейфом. Любовные фильмы с пастельными красками в дорогих склейках. Ты говоришь мне о любви непристойной, как мое желание остаться рядом с тобой, это значит.

0: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы, Зефир FM.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Будет темнота, если тушишь свет внутри. Будет холод, если закроешь мое солнце. Для чего меня менять, не стану я другим. Отпустив любовь, мы